пресне во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Камень запечатан от Иудеи, воинам, стригущим пречистое тело Твое, воскресли си тридневный спаси, даруя мирови жизнь, все городе силы небесные, вопияху Ти, жизнь давче, слава воскресению Твоему Христе, слава Царствию Твоему, слава смотрению Твоему, едини человека любче. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко же плод красный Твоего спасительного сияния, земля российская, приносит Тебе, Господи, все святые Твои просиявшие, тех молитвами в мире глубоце, церковь и страну нашу Богородицу, и соблюди много милости Тебе, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не имею дерзновения за премногие грехи наши, Ты еже от Тебе родшегося моли, Богородица Дева, много вам может моления Матерней, ко благосердия и Владыки, не презрь грешных мольбы все чистая, яко милости в Есть спасти моги, еже истое дать Тебе носит воли Вы, скоро да предварят на черты Твои, Господи, яко об нищахам зело, помоги нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши и мне ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети исцеление мощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и сильно небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави долги наши, и кожи, и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Дней слик святых земли нашей, Богу угодивших, предстоит в церкви, и невидимо за ним молится Богу, ангели с ним славословят, и все святые церкви Христовой ему спразднуют, о нас помолят всекупно привечного Бога. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле, непоклоняемые словами Христе Боже, долго терпеливее, много милостивее, много благоудробнее, и же праведные, любее, грешные, милые, и рвезовые к спасению, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими наши частые молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши освяти, и леса очисти помышления, исправи мысли очисти, избави нас всякие от скорби, злой болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да получениями, соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры, и разум неприступная Твоя слава, яко благословен есть и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресне во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим, славнейшую безвинение Серафим, Вестление Богослово Роджия, Звучи Богородица, Тебя величаем. Именем Господним, Святейший Владыка, благословим. Аминь. Божие, Господи, силой всей Твоей, Судитель, и же за милосердие, весь прикладные милости Твои я, Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, и спаславы на спасение рода нашего, честным мил крестом, рукописание грех наших растерзавый, и победив этим начало и властить мы, сам Владыка человека любче, премии нас грешные, благодарственные, сияя молебные молитвы, избави нас от всякого всекобительного и мрачного прегрешения, и всех ослабите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоим оплоти наши, и не уклони интерес наших словеса, или помышления лукавстве на любовь Твоей, уязвить души наша, да к Тебе всегда взирающе, и еже от Тебе святым оставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и

0: спасение душ наших, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Помири всех миром, благостояние святых Бога.

0: нашем преосвященнейшем епископе Кирилле, чистыням пресвитерстве во Христе диаконстве, во всем причте и людях, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Все начальствующих, учащих и

Тебе слава и честь и мир всякому делающему благое, иудеями же прежде и эллином, есть на лица зрения у Бога, и лицо Бога беззаконно.

послушествующие им совести и между собою помыслом осуждающим или отвещающим, денег да судит Бог тайная часть.

освети и все верою победишь от царствия, содеяша правду, получишь обетование, заградишь уста львов, угасишь силу огненную, избегоша острия меча, возмогоша от немощи, выше крепцы во бронях, обратишам бегство полки чужих, прияша жены от воскресения мертвые своя, и ниже избиений выше, не приемши избавления, да лучшее воскресенье.

тоже в милотях и в козьях кожах, лишений скорбящие озлоблени, их же небе достоин весь мир. В пустынях скитающихся и в горах, и в вертепах, и в пропастях земных, и сии все послушества не бывши верою, не прияша обетования, Богу лучшее, что нас презревшо, да не без нас совершенство приимо, тем же кубо и мы, толики мощам лежащ на соблах свидетелей, гордость всяку отложше, и удоб обстоятельный грех, терпением дотечем на приближающий нам подвиг, взирающий на начальника веры и совершителя, и слова.

собор был построен при Федоре Ивановиче, благоверном царе, который прославлен церковью и великий святых. И вот он всю свою жизнь проводил довольно постоянно в образе постоянной аппаратники. Его жизнь начиналась с того, что он шел на службу, трапезничал, потом рассматривал государственные дела и вечером шел на службу. Таким образом, он все уходил своего возлагал на Бога. И время его правления ознаменовало, наверное, один из тишайших периодов. В это время государство российское было покорно от убойца. Еще множество святителей московских, которые множество поступили в деле распространения веры, в деле укрепления по вере, спасности, преподобный Сергий и Игумен Радонежский, в обители которого мы сейчас молимся, и надеемся на его благочестательство. Но мы сделали того, чтобы разрозненное государство российское было объединено в единое церковь. И преподобный Сергий говорил такие слова: «Единением спасемся». Что это за единение, которым спасемся? Это единение во Христе. Всякое разделение, которое производит нам, оно происходит потому, что враг рода человеческого хочет положить вражду между нами и ближними нашими. Господь даровал нам заповедь возмутить ближнего своего на самого себя. И не уточнил, какого именно ближнего должны возмутить. Того, который нам благодетельствует, или того, который нам ничего не делает, или же даже того, который делает нам что-то другое. Это не важно, как относится к нам ближний. Важно, как относиться к Ему. И именно на этом концентрирует наше внимание это евангельский шаг. Возлюбить ближнего своего, как самого себя. Ибо если мы любим себя, питаем время, любовь свою, то также мы должны заботиться о ближнем, вне зависимости от того, как он поступает. И если мы обратимся к примеру святых, во мучеников, святых страстотерпцев, особенно Борис и Глеб, которые пострадали от брата, они знали, что брат их подвязает за убийцей, но при этом не предприняли никакой попытки противостать. И таким образом утолили гнев, этого князя, предоставив своего брата, предоставив Божьи. И вот нам порой кажется, мы расписываемся на собственное бессилие. Нам кажется, мы ничего не можем. Но там, где не можем мы, там может Господь. Если мы все свое упование будем возлагать на Бога, то мы будем иметь Его себе помощником. И когда всякая вражда, ненависть, а любовь к Господу, и на сегодняшний день, братья и сестры, совершая память всех русских святых, будем молитвенно обращаться к ним, чтобы они помогали нам ограждать свое сердце во всякой ненависти, вражде и беззаконии. И чтобы истинная любовь царствовала в нас.

Святой чаши приступайте, кто будет на исповеди и получили разрешение от священника.

Thank you.

0: 20 ящиков, но нет мешков. Сейчас последний забрал. Мешков нет. Большой. А, они все у нас. Вот ящики за ящиком. Я сейчас собираю. А что же, если они у вас все, что вчера не нашел?
1: Я забрал. Все про сборки все.
0: Сюда.

0: Благословен Бог наш всегда не непресный
1: Бог. Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу с

смерти нападе на мя, страх и трепет прииде на мя, и покремет майре, кто даст ми крылья, яко голубине, и полещу, и почею. Все удалихся, бегая, во дворихся в пустынях, чаях Бога спасающего мя от малодушия и от бури. Потопи, Господи, раздели языки их, яко видя их беззаконие и пререкание в ограде. Днем и ночью обыдите по стенам его беззаконие, труд посреди его и неправда, и не оскуде остоги голих поелесь. Яко аще бы враг поносил ми, претерпел бы хубу, и аще бы ненавидя мя на мя велеречивал, укрыл бы все от него. Ты же, человече, равнодушный владыка мой, знаемый мой, и же купло наслаждался, если со мною брашен. В дому Божий ходихом единомышлением, да прииде же смерть на ня, и да снидут в ад живе, яко лукавство в жилищах их посредею. Аз к Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро, и полудня повеми возвещу, и услышат глас мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною. Услышит Бог и смирит яс и прежде век, несть бо им изменений, яко не обояшися Бога. Простре руку свою на воздаяние, сквернише завет его, разделишися от гнева лица его и приближившися сердца их, умякнуша словеса их, паще леет осуд стрелы, возверзи на Господа печаль твою, то и тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не сведешь я в студенец истления, мужа кривой листи не преполове дней своих, аз же, Господи, уповаю на тебя. Живи в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится. Речь от Господи, весь заступник мой, сей прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него. Яко то избавит тебя, осети ловчие, словеси мятежно. Плечма своими осенит тебя, и под крыле Его надеешься, оружием обыдет тебя истина Его. Не убоишься страха ночного, стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, срящие веса полуденного. Поди то страны твои тысячи, и тьма удесную тебе, к тебе же не приближится. Обачу очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище твое. Не приид к тебе злой рано, не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесю тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь камень ногу твою на аспида, и Василиска наступишь, и поперешь льва и змея. Яко на мя уповаю, избавлю и покрою, яко познай имя мое. Воззовет ко мне и услышь его, с ним есть в скорби из моего, и прославлю его. Долго тоит не исполни его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Камень запечатан от Иудеи воинам, стригущим пречистое тело Твое. Воскресло, если тридневный спаси, даруя мир и жизнь. Сего ради силы небесной, его пиях утежи знадавче. Слава воскресенье Твоему Христе, слава Царствию Твоему, слава смотрение Твоему, едини человеку любче. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко же плод красный Твоего спасительного сеяния. Земля российская приносит Ти, Господи, вся святые в Той просиявшие, тех молитвами в мире глубоца церковь и страну нашу. И страну нашу Богородицу и соблюди многомилостиве, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко неимом и дерзновение за премногие грехи наши. Ты же у Тебе родшегося моли, Богородица Дева, многому может моление матернее, ко благосердию Владыки. Не презри грешных мольбы все чисто, яко милости вести спасти моги, и же и страдать у нас изболивый. Скоро да предварят нынче дроты Твоя, Господи, яко в нищахом зело. Помози нам, Боже, спаси наш славы ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь, князь лик святых земли нашей Богу угодивших, предстоит в церкви и невидимо за ним молится Богу, ангели с ними славословит, и все святые церкви Христовые ему спразднуют, а нас бы молят всекупно привечного Бога. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Иже на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, много благоутробне, иже праведные любя и грешные милуя, иже вся зовейка спасения, обещания ради будущего блага. Сам Господи, прими наше в счастье молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим. Душа наша, святители, соочисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякие скорби, золы, болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да уплечениями, соблюдаемыми, наставляемыми. Достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, кервими, славнейшую, без сравнения, Серафим, без истления Бога, Словоросшую, сущую Богородицу, Тя величаем, именем Господним, святейший Владыко, благослови. Аминь, Боже и Господи, силой всея твари Содетелю, еже за милосердие беспрекладные милости Твоей я, Единородного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, ниспослава и на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавы и победивы тем начало и власти тьмы. Сам Владыка человеку люче приими нас грешные, благодарственные сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых врагов, пригвозди страху Твоему плоти нашей, и не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающая, еже от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем, безначальному Отцу со единородным Твоим Сыном и всесвятыми благими, животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Благослови, Владыко. Благослови, Владыко.

Отце нашим святейшим патриархе Кирилле, и о Господине нашим преосвященнейшим епископе Кирилле, честнем пресвитер.

Божием благословенную славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми поминовши сами себе и друг друга, и весь живот наш.

тебе всякое слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу,

0: нашу Богородицу и Пресна Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, ими живот наш Христу Богу предадим.
1: Духа, и пресно, и веки веков.

согласно, о благочестии просиявшие божественные отцы наша, я жизни се,

нашей болезни и скорби наша, воздвигни дух наш от ленности и сна греховного, да достойны будем отец и братья наших подвиги своими в земли нашей.

прежде, и елено, сесть на лица зрения у Бога, явиться по беззакону согрешиша, беззакона и погибнут, и явиться в законе

же царствия, содей же правду, получи же обетование, загради же уста львов, угаси же силу огненную, избего же острия меча, возмого же от немощи, выше крепцы во броне, обрати же в

Покорили люди под

Oh.

Иисус при море Галилейском, иди два брата Симона глаголемого Петра и Андрей, брата его, вметающим реже в море, без того рыбаря, и глагола има, грязи-то по мне, и сотворю воловца человеком. Он же ами оставшим реже, по нем и доста, и пришед от

парализующе мреже своя и возвая, он уже Апи, оставши корабль и отца своего, по ним и доста, и прохождаше всю Галилею Иисус, уча на сонмищах их, и проповедуя.

народе множии, от Галилеи Десятиград, и от Иерусалима Иудеи, и Саонного пола Иордана. Узрев же народов, взыди на гору, и севши ему, приступиши к нему ученицы его, и отмерз уста свои.

молимся, блаженных и преснопамятных, святейших патриарших православных и создателях, святые обители сия и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих и

Господу, Спасителю нашему, еже прияти молитвы нас, недостойных рабов Твоих, все годины испытаний, пришедших на Русь святую, обышедши бабы душою в рази, и о еже вите спасение Твое, всем

же благосердием и милостью презрите на воинство и на вся защитники Отечества нашего, и уеже утвердите нас всех в вере единомыслии, здравии и силе духа, всем всего

наши, Господи, призри милости нас, смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, все бобрани хотящие, ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделить и погубить единый народ и я, восстань Божий в помощь людям Твоим и подаст нам силу и Твоей победу, верным чадом Твоим, в единстве русские церкви ревнующим посуществуй, духи братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающему обращению умов и ожесточение сердец резу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни, благодати Твоей власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати, воины и все защитники Отечества нашего, в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани, священное кровь и знание сущее в дом и веди, алчущие напитай, недугущие и страждущие укрепи и исцели, смятение и печали сущим, надежду благую тишине подашь, тем же вознись я убиенным, и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй, и блаженное упокоение сотвори, исполни нас, я же в тебя веры, надежды и любви, восстави во всех странах, святые Руси, мир, единомыслие, друг к другу любовь, обнови в людях твоих, так и доедини усилиями сердце, своего тебе единому Богу, Троице, славному, ты выси заступление и победа, и спасение, бывающим на тебя, и тебе славу воссылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: Господи, помилуй!
1: Помилуй, заступи, сохрани, Боже, Твоей благодатью!
0: Господи, помилуй!
1: О прощении, лапы ваши, Господи, вы преклоните!
0: Тебе, Господи!
2: Войди из нами, славя пречестное, и великолепное имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Yeah.

Благослови, Господи, помилуй.

нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицкий и Сергиевой Лавры Священной.

Святого Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиева Потапского и Дмитровского, братью святые обители сия, вас и всех православных христиан, да поминен Господь Бог о Царстве Своем, всегда ныне и присно.

0: верою, благоговением и страхом Божиим, входящих в огонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.

0: свято, мирно и безгрешно у Господа просим.
1: Молай, Господи!
0: Ангела мирно, верно наставника, хранителя душ и телец наших, у Господа просим.
1: Молай, Господи!
0: Прощение, оставление грехов и при грешении наших у Господа просим.
1: Молай, Господи!
0: Добрых и полезных душам нашим и мира мир.

0: naszego mili pokajanie skończacie, u Gospoda prosim.
1: Polaj, Gospodzie!
0: Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго это на страшном судище Христове просим.
1: Полай, Господи!
0: Пресвятую, предчистую, преблагословенную, славную владычицу нашей Богородицу и пристан Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Аминь.

станем добры, станем со страхом, вон мне святое возношение в мире приносить.

приодите, сие есть тело мое, еже за выломимое, о оставление грехов.

Идите от нее все, сия есть кровь моя, Нового Завета, я же за вы и за многие изливаемая, о оставлении грехов.

твоя, о, твоих тебе приносящих, о, всех.

изрядно, о Пресвятей, Пречисти, Преблагословенней, славней Владычице нашей Богородице и Пресвятой Деве Марии.

Господи, и великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицы Сергиевой Лавры, священного Архимандрита, и Господина нашего Высокопреосвященнейшего Епископа Кирилла, и уже даруй святым Твоим Церквам мире,

0: когда будут немилостивы никогда Бога, Отца нашего Иисуса Христа, да пребывает.
1: Помолимся. Господи, помилуй.

0: Но наставника, хранителя души телес наших у Господа просим.
1: Подай, Господи,
0: прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим.
1: Подай.

Я хочу, чтобы она вот так и делала.

0: Благословен Бог наш, всегдашний, присно и во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Утешителю души истины, и же везде сои все исполняй, сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселись и вны, и очистенные от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Коль возлюблен население Твое, Господи, желает и скончивается душа моя во дворе Господне, сердце мое и плоть моя возрадовастася о Бозе живе. Ибо птица обрети себе храмину и горлица гнездо себе, и где же положит птенцы своя. Алтари Твои, Господи, сил Царю мой, Боже мой, блаженнее живущие в дому Твоем, веки веков восхвалят Тебя. Блажен муж ему же есть заступление его, у Тебе восхождение в сердце своем положи. В ее доль плачевную место ей же положи, ибо благословение даст законополагай. Пойдут от силы в силу, явится Бог богов Сионе, Господи Боже сего, слыши молитву мою, внуши Божий Яков. Защитничи наш твишь Божий, призри на лице Христа Твоего, яко лучший день един во дворе Твоих паче тысяч. Изволи приметать всем дому Бога моего, паче неже житими в селении грешничих. Яко милость истину любит Господь, Бог благодать и славу даст. Господь не лишит благих, ходящих незлобием, Господи Боже сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволил еси, Господи, землю Твою, возвратил еси плен Иакова, оставил еси беззаконие людей Твоих, покрыл еси вся грехи их, укротил еси весь гнев Твой, возвратился еси от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спаси не наших, и отврати ярость Твою от нас. Еда вовеки прогневаешься наны, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращся, оживишенные люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышать, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди Свои, на преподобное Свое и на обращающие сердца к Нему. Обаче близ боящихся Его спасения Его, вселите славу, землю нашу, милость истина, сретостися, правда и мира бы застася. Истина от земли восия, и правда с небесе приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предыдет и положит путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, и услыши мя, яко нищий у Бог есть маз. Сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже, уповающего на Тя. Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяв душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток, и многомилости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, и вонми глаз умоления моего в день скорби моей, я воззвав к Тебе, яко услышал меси. Несть подобен Тебе в базе, Господи, несть по делам Твоим. Все язы целики сотворил, если приедут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко вели, если Ты, и творяй чудеса, Ты, если Бог един. Настави меня, Господи, на путь Твой, пойду воистине Твоей, и да возвеселится сердце мое, боясь имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое в век. Яко милость Твоя велия на мне, и избавил, если душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступницы, восставши на мя, и сон державный, изыскаши душу мою, и не предложиши Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отруку Твоему и спаси сына рабы Твоя. Сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помогал мне и утешил меси. Сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помогал меси и утешил меси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Камень, запечатанный от иудей, и воинам, стригущим пречистое тело Твое, воскресл еси тридневный спаси. Даруй ей мир и жизнь, сего ради силы небесной, вопиях ути жизнодавче, слава воскресению Твоему Христе, слава Царствию Твоему, слава смотрению Твоему, едини человека любче, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Яко же плод красный Твоего спасительного сеяния, земля российская приносит Ти, Господи, вся святые, в Той просиявшая,
тех молитвами в мире глубоко церковь и страну нашу Богородицею соблюди, много милость Тебе, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. И же нас ради рождейся от Девы и распятия, претерпев благие, спроверги смертью смерть, и воскресение являй, яко Бог не презри, я же создал еси рукою Твоею. Яви человеку любе Твоей милость Тебе, прими росшую Тебя, Богородицу, молящуюся за ны, и спаси, спаси наш, люди отчаянные, не предашь нас до конца имени Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не отстави милости Твои от нас, Авраама, ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака, раба Твоего, и Израиля, святаго Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Воскресло еси, яко Бог из гроба во славе, и мир воскресило еси, естество человеческое, яко Бога воспевает тебя, и смерть исчезе, Адам же

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, многоблаготровный, и же праведная, любя и грешная, и милая, и же вся завыка спасения и обещаний ради будущих благ, сам, Господи, прими наши в часы и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши освятите лица, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякие скорби, золы, болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемыми и наставляемыми, достигнем соединения веры и в разум неприступная Твоя слава, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога, словоросшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыко благослови.
1: Боже, усердный, благословенный, просветили Церковь,
0: народы, правды, аминь. Владыко Господи Иисусе Христе, Боже наш, долготерпевый о наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас, вон же на животворящем древе вися, благоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворил еси вход, и смертью смерть разрушил еси, и очисти нас грешных и недостойных раб Твоих, согрешихом боями законовых, а мы не есть мы достойны возвести от часа нашей и возрети на высоту небесную, за не оставихом путь правда Твоя и ходихом волях сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоя, и спаси нас имени Твоего ради, святаго, як исчезоша в суете дней наших. Изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и умертви плотское наше мудрование. Да ветхого отложивши человека, нового облицемся. И Тебе ж поживем нашему владыце и благодетелю, и так Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, и где же всех веселящихся жилище Ты бы еси, воистину истинное веселье и радость любящих Тебя, Христе Боже наше, Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и близким, пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Благослови, душа моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличился еси зелово исповедание, велелепоту облеклся еси, одеяйся светом, яко ризу, простирая небо, яко кожу, покрывая водами превоспрения своя, полагая облаки на восхождение свое, ходяй на крылу ветреннюю, твори ангелы свои, духи и слуги свои, пламень огненный, основая землю на тверди, я не преклониться век века, бездны яко ризы одеяния, и на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от глаз и грома Твоего боятся, восходят горы и не сходят, поля вместо еже оставал еси им, предел положил еси, боже не приедут, ниже обратятся, покрыть землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напояются звери сильные, ждут она гриб жажду свою, а ты, птицы небесные, приветают от среды камени, дадят глаз, напояй горы от превыспренних своих, от плододел Твоих насытится земля, прозябая траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человеку, мастите лице елеем, и хлеб сердце человеку укрепит, насытится древа польская, кедри ливанстей, и жеси насадил, там о птицы вогнездятся, и радиево жилище предводительствует ими, горы высокие, ленем камень, прибежище зайцам сотворил, есть луну во времена солнца, позна запад свой, Положил есть и тьму, и бысть ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни. С кем не рыкающие восхитите и взыскать от Бога пищу себе. Восья солнце и собравшися, и в ложах своих лягут. Изыди человек на дело свое, на дел не свое до вечера, яко возвеличишься дела Твои, Господи, вся премудрость ее сотворил неси. Исполнись, земля, твари Твои, сие море великое и пространное, там огоди и жене числа. Животное малое с великими, там у корабли приплавают змеси, и Боже создал еси, ругайся ему. Всяк тебе чаю дать и пищу им во благо время, давши тебе им соберут. Отвержу тебе руку, всяческое исполнится благости, отвращу же тебе лице, возметутся, а ты мишь духах и исчезнут, и в перь свою возвратятся. Послыши духа твоего и созиждутся, и обновишь лице земли. Будет слава Господня вовеки возвеселиться, Господь о делях своих, презирая на землю и творею трястись, и прикасаясь к горам, и дымятся, воспою Господи в животе моем. Пою Богу моему, дон, где же есть, буду сладиться ему беседа моя, аз же возвеселюся, о Господи. Да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, як уже не быть им, благослови душе моя Господа. Солнце позна запад свой положил, еси тьму и бысь ночь, яко возвеличишься дела Твои, Господи, вся премудростью сотворил еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присны, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя!

0: наши, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: В мире всего мира, благостояние святых Божьих, церкви и соединение всех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Во святим храме с ним и с верою, благоговением и страхом Божьим, входящим в твой, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Господине Отце нашим святейшим патриархе Кирилле, и о Господине нашим преосвященнейшим епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте и людях, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Везде начальствующих, учащих и учащихся, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Стране нашей, властях и воинстве, и я, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святей обители сей, граде всем, всяком граде стране, и веру живущих в них, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О благорастворение воздухов, о изобилии плодов земных и временных мирных, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Господи,
2: Отцу и Сыну и Святому Духу, и Христу.

0: Накажете праведник милостью, ведь Елена Гепта, когда не намальце главы моей, якоюще и молитву мою благоволение, ты кожа это выше при камени суди, услышится глаголи мои, возмогошие, каковши земли, просидится на земле, разрешится кости их приоде. Я к тебе, Господи, Господи, очи мои, на тебя полагаем и душу мою, сохрани меня от святи Юры, составишь меня от соблазн, делающий беззаконие.
1: Беззаконие, но разреши

0: сотворилось из словесное имя живого.
1: Всесильное имя.

0: Тебя, Господи, потерпе, душа моя, в слово Твое.
1: Духова, душа моя, на

Не достигать, не достигать, все силы молодец, не достигать.

помощи от Божьей.

меня избави, не усыпающего червя.

0: Господи, имей сердце и без греха сохранитесь нам. Благословенный Господи, Боже, Отец наш, и хвальное, прославленное имя Твое во веки. Аминь. Боди, Господи, милость Твоя на нас, я хожу в балахом на Тя. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим. Благословенный Владыка, вразуми меня оправданием Твоим. Благословенный святые, просвети меня оправданием Твоим. Господи, милость Твоя во век, дел руку Твою не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Исполним вечернюю молитву нашу, Господи, ви.
2: Господи, помилуй.
1: Приступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодати.
2: Господи, помилуй.
1: Вечера всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Полезных душам нашим и мира мирами у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаяние скончать у Господа просим. Христианские окончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши сами.

Царство Твое, Господь, благословенный.

0: очи мои живущему на небеси, сияко очи раб в руку Господней своих, яко очи рабыни в руку госпожи своей, я так очи наши, то Господу Богу нашему.
1: Творки живущие.

Наше подношение, наипаче наполнися душа наша, поношение гобзующий.

Tebie, Ojcze, celo prodo.

Господь, Сын Божий, я же тебе.

Боже, Твоих Израиля, Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесе, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Нет наш насущный, дашь нам не все остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господине Отце нашим, Святейшем Патриархе Кирилле и всей во Христе братии наши.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Мы молимся о богохранимой стране нашей, властике, воинстве и я, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: И преснопамятных создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьев, дележащих, и повсюду православных.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божиих, Преосвященного наместника епископа Кирилла, с братьями святые обители сия.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сием, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе

0: воскресения здесь Троице, всегда неписный во веки веков.
1: Господи, что ся умножишь служающими, нозе восстают на мя, нозе благоволю души моей, ми спасению возле Его. Ты же, Господи, заступник мой, сии слава моя, вознося главу мою. Гласом им по Господу возвах, и услышим я отгори святые свои я. А то смог и спах поставь, что Господь заступит мя. Не убоюсь я от тем людей, у креста падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко Ты поразил и сей вся враждующими сои, зубы грешников сокрушил и сии. Господи, спаси меня на людях Твоих благословения Твое, а от уснув и спах поставь, яко Господь заступит меня. Господи, да не яростью Твоя обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня, яко стрелы Твоя узоши во мне и утвердилась и на мне руку Твою. Не есть исцеление плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие моя, пусть души главу мою, яко бремя тяжко тяготише на мне, во смертеши и согниши раны мои от лица безумия моего, по страдах и сляпоксе до конца, весь день сетую кождах, яко мятые мои наполнишися к уругане, не есть исцеление плоти моей, на злоблен выпить мирихся до тела, рыках и твое дыхание сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, и в дыхании мое Тебе не удавися. Сердце мое смятеся, устая мне сила моя, цветочи мои, то не со мною. Друзья мои, искренне мои, прямо мне приближившийся и сташа, и ближний мое далече мне сташа, и нужда посещущий душу мою, и ищущий зла и мне глаголу присуетная, и всем мне весь день получатся. Аже яко глух не слышит, и яко нем не отверзаю у своих, и быть яко человек не слышит, не вы гостях своих обличения. Яко на тебя, Господи, упова, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко река никогда порадует не себя в разни мои, и унегда подвижайтесь нога моим на мягеле речи ваша. Яко азморам и готов, и болезнь моя предо мной и свину, яко беззаконие моя запрещу, и попекусь о грехе моем. Вразиши мои живут, укрепишися паче мне, и умножишися, ненавидящие меня без правды, воздающими зла я возблагаю, облагаю меня за небо не благостыню. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, во мне помощь моя, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, во мне помощь моя, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, Тебе утреннюю выжада Тебе душа моя, коль может все Тебе плоть моя земли пусть и непроходней и безводней. Так во святем явись и Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, устне мои похвалите Тя, так и благословлю Тя в животе моем, во имени Твоем воздержи руцы мои. Яко от тука и масти Тебе исполнится душа моя, и усна в радости восхвалит Тя уста моя. Аще поминавте на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был си помощник мой, и в крови гливу Твою возрадуйся. Предпей душа моя по Тебе, и мне же приотесница Твоя. Ти же всю искаши душу мою, не тут преисподней земли, предаяться лупе оружие, части лисовом воду. Царь же возвеселится о Боге, похвалится вся кремися им, яко забрядившийся уста глаголющих неправедная, на утренних поучах сердя, яко был и помощник мой, и в крови криву Твою возрадуйся, любви душа моя по Тебе, мне же приятесница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присни во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присни. Господи Боже, спасение моего, они возвратности при Тобой, да мне притя молитва моя, преклонюху Твоей к молению моему, яко исполнится зов, душа моя, и живот мой к аду приближися, привменен бы их снисходящими в рот, быть я бы человек без помощи в мертвых свободь, яко язви не спящего в гробе, и же не помянулась и к тому, иди от руки Твоя тринове не выше. Положишь меня брови преисподней, в темных и синей смерти, на мне утвердись ярость Твоя, и вся волна Твоя навелась и на меня. Удалилась и знамых моих от меня, положишь меня мерзость себе, я предан бы не схожда. Очи мои изнемоглости от нищеты, возвал Тебе, Господи, весь день, воздев Тебе руки мои. Еда мертвыми творишь и чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе. Еда повествовала в гробе милость Твою, истину Твою в погибели. Еда познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле в забвении. Я к Тебе, Господи, возваки, утро молитва моя притворится. Скуй, Господи, отрейши душу мою, отвращаешь лице Твое от мене. Нищие сансы в труде от юности моя, вознежися, смирися и изнемого. На мне придоши гневе Твое, устрашение Твоя возмутишь меня. Обы души меня колода весь день, удержавши меня в клубе. Ударилась от меня друга искреннего, и знамых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего, в одни возвака ночи пред Тобой. Давни не притя молитва моя, преклоню Твое к молению моему. Благослови душе моей, Господи, вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душе моей, Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желание Твое, обновиться як орля юность Твоя, творяй милости не Господь и судьбу всем обидимым, сказав пути своему и Иисеве, сыновом Израилю, хотение Своя, щедрый милости Господь, долго терпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже век враждой, не по беззаконию нашим сотворил весна, ниже по грехам нашим воздал весна, яко по высоте небесней от земли, утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, елика стоят пустоцы от запад, ударились от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сыны, ущедри Господь боящихся Его, яко той познав создание наше, помяну, яко песть есть мы, человек, яко трава, дни его, яко цветельный, так вот цвете, яко дух кроди в нем, и не будет, и не познает тому места своего. Мило же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сыне в сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творить я. Господь на небеси уготовил престол свой, царство его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всякоме, на месте владычестве Его, благослови душе моей Господа. На всяком месте владычестве Его, благослови душе моей Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не гниди суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погнал враг душу мою, смирил я землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвые века, и уныл во мне дух мой, во мне смятеси сердце мое, помянул дни древние, яко учился во всех делях Твоих, Твоими руку Твоей поучался, воздев Тебе рубцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня и уподоблюся нисходящим рот. Слышу, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тебя уповал. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, яко к Тебе взяв душу мою. Изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить и волю Твою, яко Ты есть Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь меня. Правда Твоя изведешь и отпечалит душу мою. И милостью Твоей употребишь и враги моя. И покупишь и вся остужающая души моей. Яко аз раб Твоей. услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вбили в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вбили в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю правым. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присни во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
2: Миром Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Послышни в мире и спасение душ наших, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О мире всего мира, благостояние святых Божьих церквей и соединение всех, Господу помолимся. И с верою, благоговением и страхом Божьим, входящих вонь, Господу помолимся.
3: Господи,
2: о великом Господине, Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем, преосвященнейшем епископе Кирилле, в честне пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всепричте людях, Господу помолимся.
3: Господи,
2: начальству учащих и учащихся, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О богохранимой стране нашей, властях и воинстве ея, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О святей обители сей, граде всем, всяком граде стране, и верую живущих в них, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Духов, о изобилии плодов земных и времени мирных, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
3: Господи, помилуй.
2: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш,

Вековы мень к Тебе, Господи, воздвигов душу мою, Боже мой, на Тя уповал, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи меня, настави меня на истину Твою и научи меня, яко Ты еси Бог спас мой, и Тебе терпех весь день, помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моя я и неведение моего не помяни, по милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоей, я Господи, благ и прав Господь, всего ради законоположиться грешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути я Господне, милости истинно взыскающим завета Его и сведения Его, ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой много бо есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь, боящихся Его, и завет Его явит им. Отче мои, внука Господа, яко то исторгнет осетинозе мои, призрена мя и помилуй мя, яко единород и нищий семас. Скорби сердца моего, умножившися от нужд моих, изведи мя. Вишь смирение мое, труд мой, оставя все грехи моя. Вишь враги моя, яко умножившися. И ненавидением неправедным возненавидишь мя, сохрани душу мою, избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя. Не злобиви и праве припляхуся мне, яко потерпех тя, Господи, избави Божий Израиля от всей скорби его. Суди мя, Господи, я казни злобью моею ходих, и на Господа уповаю не изнемогу, искуси мя, Господи, и испытай мя, рожди утробы моя и сердце мое, яко милость Твоя пред очима моима есть, и благоугодих воистине Твоей не седом сонмом суетным и законопреступным не вниду, возненавидях церковь лукавнующих и с нечестивыми не сяду, умыв неповинных родце моя, буду жертвенник Твой, Господи, я же услышать ими глаз хвалы Твоей, я, и поведайте вся чудеса Твоя, Господи, возлюби благолепие дому Твоего, и место селения славы Твоя, я, да не погубишь с нечестивыми душу мою, и с мужа кровей живот мой, иши в руку беззакония, десницы их исполнися мзды, аж же не злобие моим ходи, избави мя, Господи, и помилуй мя, нога моя стана правоте, в церквах благословлю Тя, Господи, Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого боюся, Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся. Внегда приближайтесь на мя злобующим, ежеснести плоти моя, оскорбляющие мя и врази мои те изнемогушие подоша, аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще восстанет на мя брань, на него озуповаю. Едино просих от Господа, то взыщу, еже жить ими в дому Господне, все дни живота моего, зреть ими красоту Господней, посещать и храм святый Его, яко скры мя в селении своем, в день зол моих покры мя в тайне селения своего, на камень вознеси мя, и ныне се вознеси главу мою на враги моя, бы дух и пожрог в селении Его жертву, хваление и воскликновения, пою и воспою Господи ви. Услыши, Господи, глаз мой, им же возвах, помилуй мя, и услыши мя, Тебе речи сердце мое. Господа, взыщу, взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от меня, и не уклонися гневом от раба Твоего, помощник мой, буду, не отрини меня, и не остави меня, Боже, Спасителю мой, яко Отец мой, Мать моя, остависта мя. Господь же, восприят мя, законоположи мя, Господи, в пути Твоем, и настави мя на стезю правую, враг моих ради. Не предашь мне в души стужающих ми, яко восташе на мя свидетелей неправедни, и солга неправда себе, веруя, видите, благая Господня на земле живых, потерпи, Господа, мужайся, и докрепится сердце Твое, и потерпи, Господа, слава Отцу и Сыну и Святому.

И во веки веков, аминь, к Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не примолчишь от меня, да никогда примолчишь от меня, я уподоблюсь нисходящим в ров. Услыши, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздетими руцы мои ко храму святому Твоему. Не привлеци меня согрешники, сделающие меня правду, не погуби меня, глаголющими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих. Дашь им, Господи, по делам их и по лукавству начинаний их, по делам руку их дашь им, воздашь воздаяние их им. Яко не разумеша в дела Господни, в дела руку Его, разориша я и не созиждеша я, благословен Господь, яко услыша глас моления моего. Господь, помощник мой, защититель мой, на Него упова сердце мое, поможи мне, и процвети плоть моя, и волей моей исповемся Ему. Господь, утверждение людей своих и защититель спасения Христа своего есть. Спаси, люди Твоя, и благослови достояние Твое, упаси я и возьми я до века. Принесите, Господи, ве сынове Божие, принесите, Господи, ве сыны овни, принесите, Господи, ве славу и честь, принесите, Господи, ве славу имени Его, поклонитесь, Господи, во дворе святем Его. Глас Господень на водах, Бог славы возгреме, Господь на водах многих. Глас Господень в крепости, глас Господень в великолепии, глас Господа сокрушающего кедры. Истрит Господь кедры ливанские, я истинит я, яко тельца ливанска, и возлюбленный, яко сын единорож. Глас Господа пресыцающего пламень огня, глас Господа стрясающего пустыню, стрясет Господь пустыню кадийскую. Глас Господень свершающий елень, открыт дубравы, и в храме Его всякий глаголит славу. Господь потоп населяет, и сядет Господь царь век. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди свое миром. Вознесу тебя, Господи, яко подъял мне и сине, возвеселились и врагов моих о мне. Господи, Боже мой, возвал к Тебе, исцелил меня и сие, Господи, возвелися от ада душу мою, спасал меня и сие от нисходящих вров. Пойте, Господи, ве преподобнее Его, и исповедайте память святыни Его, яко гнев в ярости Его и живот в воле Его. Вечер во дворице плач, и за утро радость, а с жерехла обилие моем не подвижуся вовек. Господи, волею Твоей подашь добро Ти мою силу, отврати лжи и си лице Твоей Бог смущен. К Тебе, Господи, воззову и к Богу моему помолюся. Хая польза в крови моей, внегда сходите ми во истление. Еда исповедца Тебе песть или возвестит истину Твою. Слыша, Господь, и помилова мя, Господь, бысь помощник мой. Обратилась и плач мой в радость мне, растерзалась и в ретище мое, припоясал мне и весельем. Я, когда воспоет Тебе слава моя, и не умилюся, Господи Боже мой, вовек исповемся Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому.

0: веки веков. Аминь. На Тебя, Господи, уповал, да не постыжусь вовек. Правдою Твоей избави мя и изми мя. Преклони ко мне ухо Твое, ускори изъятие мя. Будем и в Бога защитителя, и в дом прибежище еже спасти мя. Яко держава моя и прибежище мое есть Ты. И имени Твоего ради наставишь мя и припитаешь мя. Изведишь мя от сети сия, и уже с крышами, яко Ты есть защититель мой, Господи. В руце Твои предложил дух мой, избавил мя еси, Господи Божий истинный. Возненавиделась и хранящая суеты в отче. Аже на Господа уповав, возрадуйся и возвеселюся о милости Твоей. Яко презрелися на смирение мое, спасылися от нужд душу мою. И неси меня затворил в руках вражьих, поставилися на пространне носи мои. Помилуй меня, Господи, яко скорблю, смитися ярости ока моя, душа моя и утроба моя, яко исчезев болезни живот мой, лето моя в воздыханиях, изнеможе нищетую крепость моя и пустя моя сметовшися, от всех враг моих в их поношении соседом моим взяло, и страх знаемым моим, видящий мя, вон бежаша от меня, забвен бы их, яко мертв от сердца, бы их, яко сосуд погублен, яко слыша огождение многих живущих окрест. Внегда собратися им вкупе, приятие на мя, вкупе на мя, приятие душу мою совещаша, аж же на Тя, Господи, уповав, грех Ты иси, Бог мой, в руку Твоей жребии мои, избави мя из руки враг моих и отгонящих мя, просвети лице Твое на раба Твоего и спаси мя милостью Твоею. Господи, да не постыжуся, яко призвал Тя, да постыдятся нечестивые и снидут в ад, немы да будут устны листивые, глаголющие на праведного, беззаконие, гордыни и уничижение, коли многое множество благости Твоей, Господи, и уже скрылись и боящимся Тебе, соделались и уповающим на Тя пред сыны человеческими, скрыши их в тайне лица Твоего от мятежа человеческого, покрыши их в крови от пререкания язык, благословен Господь, яко удиви милость Свою в ограде ограждения, аз же рех во иступлении моем отвержен, есим от лица очию Твоею, всего ради услышались и глас молитвы моей я, внегда возвал к Тебе. Возлюбите Господа все преподобные Его, и яко истинно взыскает Господь, и воздает излишь творящим гордыню. Мужайтесь и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Блажение их же оставившееся беззаконие, их же прикрывшееся греси. Блажен человек ему же не вменит Господь греха, ниже есть во всех его лесть. Яко умолчах обетшаша кости моя, отъеже звать ими весь день. Яко день и ночь, отяготена мне рука твоя, а возвратихся на страсти, когда он земетерн. Беззаконие мое познах, и греха моего не покрых грех. Исповем на мя беззаконие мое, Господи, веты, оставилось и нечестие сердца моего. Зато помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребного. Обаче в потопе вот многих к нему не приближатся. Ты еси прибежище мое от скорби, обдержащее мя, радости моя, избави мя от обошедших мя, вразумлю тя и наставлю тя на путь сей, вон же пойдеши, утвержу на тя очи мои, не будете я как онемеск, им же несть разума, браздам я уздаю челюсти их, востягнешь и не приближающихся к тебе, многие раны грешному, уповающего же на Господа, милость обыдет, веселитесь, о Господи, радуйтесь, праведни, и хвалите молитесь все правые сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Беззаконие зачат есть, азбуд, и не смею взирать эту высоту небесную. Но дерзай на человека, любя Твое зову, Боже, очисти меня и спаси меня. Господи, да не яростью Твое обличишь меня, не по гневам Твоим покажешь мне, а еще праведник не спасается, аз, Господи, явлюсь грешный, тяготы не стоит не много, и понесу, но с наемники не до десятого часа сопричти. Мя, Боже, и спаси меня, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и в чистые во веки веку поминь. Ты чистая Богородица, яжна на небесах благословенная, и на земле славословие моя, радуйся, невеста, не невестная.

Радуйтесь, праведные Господи, право подобает похвала. Исповедайтесь, Господи, и гостях, восхвалитесь, достойно пойте Ему. Воспойте Ему песню новую, добре пойте Ему со воскресанием. Яко право слово Господне, вся дела Его мере. Любен милостыни, Сон Господь, милости Господне, исполни земля. Словом Господне небеса утвердившись, и духом устиго вся сила их. Собирая яко мех воды морские, полагая сокровища бездны, да убоится Господа вся земля, от Него же да подвижутся все живущие по вселении, яко той речи и быша той повели создавшися. Господь разоряет советы языка, отметаешь мысли людей, отметает советы князей. Совершие Господне вовек пребывает в мышлении сердца Его в род и род. Блажен язык, Ему же есть Господь Бог Его. Люди, яши, избрав наследие семье, с небесе призве Господь, видя все сыны человеческие, от готового женища своего призве на все живущие на земле, создав наедине сердца их, разумевая на все дела их, не спасается царь много и силы, исполение спасетством множеством крепости своя, ложь конь во спасение во множестве же силы своей не спасется. Все очи Господина, боящиеся Его, уповающие на милость Его, избавить от смерти души их и припитать им в глад. Душа же наша чает Господа, яко помощник и защититель наш есть, яко не возвеселится сердце наше во имя святой Его повахом. Будем, Господи, милость Твоя на нас, яко же повахом на Тя. Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его у всех моих, а Господи, поболится душа моя, да усредкоться и возвеселяться, возвеличится Господа со мной, вознеси имя Его в купе. Взыска Господа, услыши меня, все скорби моих, избави меня, приступите к Нему и просветитесь, и лица ваши не постынятся, все нищего Твоего Господь услыши. Я все скорби Его спасей, обочись ангел Господень, Бог избоящийся Его и избавит их. Кусите, видите, яко благ Господь, блажен муж, и же уповает нань. Бойтесь, Господа, все святи Его, яко не срешение боящимся Его. Богатый, обнищавший, залкавший, изыскающий же Господа, не лишаться всякого блага. Придите, чадо, послушайте мне, страху Господне научу вас. Кто и человек, хотя и живот любей, не видите благи, удержи язык твой зла и усни твои, ежи не глаголтельсти. Уклонись от зла и сотвори благо, защи мира и пожени. Отче Господина праведные уши Его молитвы их, лице же Господина творящий зла, ежи потребите от земли памяти их. Возвас праведней, Господь услыши их, и осе скорби их избави их. Близ Господь согрушенных сердцем и смиренный духом спасет. Ноги скорби праведным от всех избавьте, Господь. Хранит Господь вся кость их, ни един от них сокрушится. Смерть грешников люта, ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих.

Суди, Господи, обидящий меня, побори, борющий меня, прими оружие, щит, и восстань помощь мою. И суни меч, и заключи, собратью гонящий меня, рцы и души моей, спасение Твое есть мас. Да постыдятся и посрамятся, ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдящие, мыслящие мне злая, да будут я прав пред лицем ветра, и ангел Господь не оскорбляя их, да будет путь их тьма и ползак, и ангел Господь погоняя их. Я коту не с крышами пагубу, сети свои я в свою поносишь души моей, да принят ему сеть, и уже не весело, вид при уже скрыт, дабы ими ты, и всей да падет в нем. Душа же моя возрадуется, Господи, возвеселится в спасении его. Вся кости моя рекут, Господи, Господи, кто подобен тебе, избавляй нищих из руки гребших его, и нищих у Бога от расхищающих его, восставши на меня свидетель неправедней, я ж не ведях, вопрошав у меня, воздавши мне лука, возблагая в печати души моей, аж не да не сужав у меня, облачайся во вредящий, смеях постом душу мою, и молитву мою в недры мои возвратится, яко ближнему, яко брату нашему так угождах, яко плача и сету, так и смирялся, и на мя возвеселившийся и собравшийся на мя раны, не познах, разделившийся и не умилившийся, искусивший мя подражнивший мя подражнением, подскажи дашь на меня зубы своими, Господи, когда узришь, устрой душу мою злодейство их, от лех единородную мою, исповедуй тебе в церкви мнозе, люди тяжких восхвалю тебя. Да не возрадуйся мне враждующими неправедно, ненавидящими ту, не помязающие очима, я ко мне упомирная глаголоху, и на гнев лезьте помышляку, расширивши на меня уста свои реша. Благо же, видишь, очи наши, видевоси, Господи, да и примолчишь, Господи, не отступи от меня. Восстань, Господи, и вонми суду моему, Боже мой, Господи мой, напрю мою. Суди мне, Господи, по правде Твоей, Господи, Боже мой, да не возрадуйся мне, да не рекут сердца своих. Благо же души нашей, не же да рекут пожохнем его, да постыдятся и посрамятся купи радующиеся зло моим, да обрекут сосуды срам или речущие на мя, да возрадуются, возвеселятся хотящие правду мои я, и далекут выну, да возвеличится Господь, хотящий мира рабу его, и язык мой поучится правде Твоей, ведь я хвале Твоей. Благое при беззаконе согрешайте в себе, не страха Божия пред очима его, яко усте пред ним приобрести беззаконие свои, вы синовидите, глагол уст его беззаконие лесть, не восхоте разумейте, ежу блажите, беззаконие помысли на ложе своем, представь всякому пути не благу, а злобе жене негодова, Господи, на небеси милость Твоя, истина Твоя да облак, правда Твоя, как горы Божие, судьи Твоя, бездна много, человек искоды спасеши, Господи, як умноживайся, милость Твоя, Боже, сыны же человечества, крови крилу Твоей, надейтесь и им от, убьются от ука дома Твоего, и потоком сладости Твоей напоишь я, як у Тебе источен живота во свете Твоем мудрен свет, раба милость Твоя ведущим Тя и правду Твою правым сердцем, да не прит мне нога гордыни рек, и рука грешнища, да не подверг мне, там и подошвы все делающие беззаконию, и сдвиновение бывшие невозмогу стати.

0: Лукавнощими же заведи творящими законе, за неяко трава скоро ешут, и яко сели злага скоро отпадут. Уповай на Господа и твори благостыню, и насели землю, посешися богатстве и я. Насладися, Господи, видаси прошение сердца Твоего, открый ко Господу путь Твой, уповай на Него, и Той сотворит, и изведет, яко свет правду Твою, и судьбу Твою, яко полудня. Повинися, Господи, и умоли Его, не ревнуй степеющему пути Своем, человеку, творящему законопреступление. Пристань от гнева и остави ярость, не ревнуй, ежи лукавного те. За не лукавнующие потребятся, терпящие же Господа ти на среди землю. Ищи малый, не будет грешника, и зыщешь место Его и не обрящешь. Кросы же на среди землю и насладятся во множестве мира. Назирает грешный праведного и подлежащий нас судьбы своими. Господь же посмеется ему, за не просирает, яко приедет день его. Мечет лекоши грешницы, напрекоши лук свой. Не зажите у Бога и нище, закладьте правое сердце. Мечи их да внидят в сердца их, и лусы их да согрушатся. Лучше малый праведник, паче богатство грешных много. За ним мышцы грешных согрушатся, утверждающий праведный Господь. Весь Господь будь непорочных, и достояние их век будет. Не постыдятся во время лютой, и в одни глада насытятся, яко грешницы погибнут. Врази же Господь некомно прославить, и сим и вознесись, исчезающий, яко дым исчезоша. Заемлен грешный не возразит, праведно шещет и ты дает, яко благословящий его наследит землю, клянущий же его потребятся. От Господа стопы человеку исправляйся, и пути его восхочи село. Никогда падеть не разбиется, яко Господь подкрепляет руку его. Юнейший бык, ибо состарился, и не видя праздника оставлено. Ниже семьи его просящих хлебы, везде милый ты за им дает праведный, и семьи его во благословение будет. Уклонись от зла и сотвори благо, и вселись в век века, яко Господь любит суд и не оставит преподобных своих, вовек сохранятся, беззаконие сышишь и нутся, и семя нечестиво потребится, праведницы же на свете семьи вселятся век века на ней, уста праведного поучатся, премудрость язык его возглаголит суд. Закон Бога Его в сердце Его и не замнутся стопы Его, смотрят грешный праведного и ищет ежу мертвицы Его. Господь же не оставит Его в руку Его, ниже судит Его, и когда судит Ему. Потерпи, Господа, и сохрани путь Его, и вознесется ежу насытится землю. Нигда употребляйтесь грешника мудрейше, видя нечестивого превозносящийся, высящийся, яко кедр ливанский. И мимо и дух, и сень, и бей в досках Его, и не обредись место Его. Храни не злобе и вещь правоту, яко есть, останок человеку мирно. Беззаконницы же потребятся купень, останцы же нечестиво потребятся. Спасение же праведных от Господа, и защитите их есть во время скорби, и поможет им Господь, и избавит их, и исмет их от грешника, и спасет их, яко уповаши на Него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Объять очи отверстиями, почисти блудни, жди их мое житие, на богатство не вдеваемое, теряющий двор Твоих спасе. Ныне обнищавшее мое сердце не презри, Тебе бы, Господи, в умилении зовутся грешите, спаси меня. Господи, на неярости Твоей обличишь меня, не за гневом Твоим накажешь меня. Судище Твое страшно и суд праведен, дела моя люба, но Ты милостиве притвори меня, спаси, и муки свободи, и избави, Владыка, шу и в части, и сподобие обеснуй Тебе стать, судье праведнейший. Дивен Бог во святых своих, Бог Израиля, страдания похвалою лице. всем достоинством, сладкостью, злотемся, одеявшись Тобою, Господи, терпением, богам, беззаконным поведиша и сильную божественную с небеси победу прияша, тех молитвами имени освободи, отнимите Бога врага, спаси и спаси мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне Писты, и во веки веков, аминь. Управи чистая каянную мою душу и ущедрию от множества прегрешений, во глубине поползшуюся погибели все непорочная, и в час страшной смерти перенесите оглаголующих демонов и всякие муки.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Помилуй меня, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот прихочисти беззаконие мое, наипаче имя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобой сотвори, яко добродишися во славе всех Твоих, и победишь, и в них да судить идти, все по беззаконии их зачатви, и во кресте родимя мать моя, все по истину возлюбила себе свестно, и тайная премудрости Твоя явил меси, окропишь имя, и все помочишуся, а мышь имя, и паче снегу уберюся, слуху моему даси радости веселья, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих, и все беззакония мои очисти, сердце чисто созердимо мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго нет имя от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня, научу беззаконное путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся, избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, уснево мое отвержиши, уста моя возвестят Богу Твою, я кащего восхотелось и жертвы дал бы клуба, все сожжения не благоволиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да созидутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды, возношение все сожигаемое, тогда возложат на алтарь.

0: помилуй меня, Боже, помилуй меня. Грехов моих множество, по множеству, Христе, милости Твоя. Молюсь, употреби и помышления, обращениями даруй. Я когда Твою славлю, я же паче ума благостыню.
1: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Явился Иси за милосердие щедротной земли, воплощаем человек. Тем же паче человека, Слове Божие, согрешивша, прими меня ныне покаянием к щедротам Твоим припадающего.
0: Святи архангели, ангели, молите Бога о нас. Престолу предстоящий свету владычному все святи ангели, остуса безначально и того великого совета ангела, слово мне вдохнуть и вас поющим, молитесь.
1: Святи архангели, ангели, молите Бога о нас. Зерцало света богоначальное и пресветлое, свящи сияние на себе приемлющее, по елику постижно ангельские чины первые умыслив, ум божественный состави.
0: Святители, отче Никифоре, моли Бога о нас, деяние и видение показалось и яви восхождение, душу бы согласил свидетельно Никифоре прибогате, к видению изрядно крайнему возлетело еси.
1: Святители, отче Никифоре, моли Бога о нас, умертвив я же на земле мудрование воздержанием, ты и душу направилась и прилежанием Никифоре богодухновение, по пристанищам достигла синевлаемого наслаждения.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, недуговав мамоны, ереси и лев окаянный, и к твердому тебе камень опираешься, Никифоре, богоприятнее, рассыпайся вскоре, приаде, прибезумный.
1: И ныне, и присно, и во веки веков, аминь, исцели сокрушение, пренепорочное человечество, Творца родше, сяны исправь шагу, низверженные падением праотец Бога невестной.

0: Боже, помилуй мя, воздвигни гряди у души и возопи Создателю Твоему, тайна Твоя всевидующая, и покаяние плоды покажи, ягода помилуй Тебя, щедрый Господь, и огня вечного избавит.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, очисти, иди не блажи, очисти и спаси мя, яко мытарь со страхом зовути, множеством грехов увлекися, и преклоняем есмь Тебя, готовы при грешении, студа безмерного исполняйся.
0: Святи архангели и ангели, молите Бога о нас, свету богодетельному Серафиме, несредственно приближающийся и многогубно им насыщаемый, перводатными яви сияньми перводительно светится, яко свете вторие бывают, божеством обожаемый.
1: Святи архангели, ангели, молите Бога о нас, ангельские светлости, пейте усердно желающие, я житиями от Бога помощь подаемую, вернее просим ума чистотою и причистыми усты, да получим сих сияние.
0: Святители, очи Никифоре, моли Бога о нас, украсив добродетелями Твоими житие Твое и светильник, слово жизни яви хранитель быв, Христово священное стадо наставилось им.
1: Святители, отче Никифоре, моли Бога о нас, Богоглаголевый огненный язык Твой божественный, огнем разумным терновные попали ереси, Богомудрый отче славнее.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, любомудрием премудрости глубину испытав, учение Твоих пленницами отметающимися образ Христова, ясно предавилось и досточутнее.
1: И ныне, и присно, и во веки веков, аминь, исповедующий Отцу Привечному, Сына Собезначально, напоследок из Твоей утробы родшаяся, пречистая воистину, славим Тебя,

0: Господи, воззывай и превозносите Его во все веки.
1: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, да наследие небесное славу неизменную учишь и славне, славу увядаемого очи оставил еси, изгнание и озлобление терпя, добрственне, мудре взывая, Господа, пойте дела и превозносите Его во все веки.
0: И ныне и присно и во веки веков, аминь, едину голубицу, чисту тяжених, мысленное обретье всенепорочное, крин благовоннейший, цвет прекраснейший, святоносен чертог, невесту приведе, тем же тебя деву поем и превозносим.

0: помилуй мя, Боже, помилуй мя, якоже хананея заоти, помилуй мя слове, душу боимом демонскими нанесения, бедствующую и безумно беззаконное делающую, и не чувствующая божественного Твоего страха, долготерпеливее.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, постави, Господи, на камени повелений Твоих души моей нозе, и бесстудно запяти мя, хотяща запни змия, и избави мя сего злодейства, яко благ и много милости.
0: Святые архангели и ангели, молите Бога о нас, причастники неизреченные славы Твоя, бесплотные умы спаси составилась, и ныне теми Твои люди сохрани, Тебе веру и любовью прибегающим, да Тя, Владыка, непрестанно величаем.
1: Святые архангели и ангели, молите Бога о нас, да посылающий мирного ангела, соблюдающий Вседержителю стадо Твое, мира Бо и любви Ты виновен, и богомудренную веру соблюдающая, и вся ереси Твоею силой разрушающая.
0: Святителю, ученик Ефари, моли Бога о нас, обрелости блаженный конец пришедшим зерцалом, истине явшейся видением нетленной доброты, я же ныне насыщаясь Твоими молитвами нас поминай.
1: Святителю, ученик Ефари, моли Бога о нас, рако, отступивши божественную богоносного Никифора, придите, Христонось, не усердно, яко победоносто сего воспоим, и того торжество с весельем празднуем.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, всякую добродетель удержав, при кончине подвигов исповеданиями Сын, священномученичий явился и си украшен, им же удобрен Твоему Владыце ныне предстоишим.
1: И ныне и пресны во веки веков, аминь, яко корень и источник, и вину нетления, Тя Деву всеверней ведущая, хвалами почитаем, Ты бы ипостасным бессмертие нам источила и си.

0: помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: За силы небесные и Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно во веки веков.
1: Аминь.
3: Небо звездами украсиво, яко Бог, и Твоими ангелы всю землю просветиво, и садители всех, поющие Тебя спасаем.
4: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Яко победоносец изряден страстей Никифоре венец сугуб приялыся от Христа, спаса, яко ересь богоборную, божественные иконы отметающих, премудрый низлагая святителю, и страдалец, яко благочестие поборник отче, у нас оба молит чтущих тя блажение.
3: Ныне Христа и во веки веков, аминь. Отеческих не оставился недра, аж и воплотился вся Дева Господи, ибо спасти меня падшего, преклонив небеса, сошел и сей, и схитите, а хотя от уст зверя мысленного, его удавление одержимого, тем же избавься, славлю Твою силу.
5: Хвалите Господа с небес, Тебе подобает песнь Богу, хвалите Господа с небес, хвалите Его ближних, Тебе подобает песнь Богу, хвалите Его, все ангели Его, хвалите Его, все силы Его, Тебе подобает песнь Богу, хвалите Его, солнце, луна, хвалите Его, все звезды и свет, хвалите Его, небеса, небес и вода, я же превыше небес. Да восхвалят имя Господне, я Твоей речи и выше Твой повелей создавшийся. Постави я век и век века, повеление положений не поедет. Хвалите Господа от земли, смеями и все бездны. Огонь, град, снег, голодь, дух, буря, творящее слово Его, горы и все холмы, древоплодоносные, все кедри, звери и все скоти, гадди и птицы пернаты, цари, земсти и все люди, князи и все судьи земсти. Юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, я бы вознесеси имя Того Единого, исповедание Его на земле и на небеси, и вознесет рог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господи, ведь песнь новую, хваление Его в церкви преподобной, да возвеселится Израиль, сотворши Его и Сыну и Сионе, возрадуется от царе своем. Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире, да поют Ему. Яко благоволит Господь в людях своих и вознесет кроткие Его спасение. Восхвалятся преподобные во славе и возрадуются на ложах своих. Возношение Божие в гортани их и меча мою даст при руках их. Сотворите отмщение во языцах, обличение в людях, связайте цари их путы, славные их ручными оковы железными. Сотворите в них суд написан, слава

Господи, Царю Небесный, Боже, Отче, Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святый Душе, Господи, Боже, Отче, Божий, Сыне, Отечь, в земле грех мира помилуй нас, в земле грехи мира прими молитву нашу, сидя одесную Отца помилуй нас, яко Ты

Господи, примирящий белый силам род и род, озрев, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, яко согреши их Тебе. Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить волю Твою, яко Ты еси Бог мой, яко у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет. Пробави милость Твою ведущим Тя, сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитесь и нам.

0: исполним утреннюю молитву нашу, Господи,
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Мир всего совершенно, свято, мирно и безгрешно, Господа просим.
1: Отдай, Господи.
0: Ангела мирно, верно, наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим.
1: Отдай, Господи.
0: Прощение и оставление грехов и прегрешений наших, у Господа просим.
1: Отдай, Господи.
0: Добрых и полезных душам нашим и мира мирами у Господа просим.
1: Отдай, Господи.
0: Прочее время живота нашего в мире и покаяние скончати у Господа просим.
1: Отдай, Господи.
0: Христианские окончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Отдай, Господи.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш,

Спаси же, милуй, спасательный Боже наш, и Тебе славу посылаем, Отцу и Святому Духу.

Боже, милости Твоя, Господи, возрадувахомся и возвеселихомся во все дни наши возвеселихомся. За дни, вняже смирилны, и селетов, вняже видихом зла и признан.

Помышление покаяния.

Evangelii Misericordiei.

0: Святий Боже, Святий Крепкий, Святий Смертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий Крепкий, Святий Смертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий Крепкий, Святий Смертний, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и во веки веков. Аминь. И святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наше, святый, пусти исцели немощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и во веки веков. Аминь. Отче наш, Иисусе, на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам донесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое царство.

0: владение Отца нашим святейшим патриархе Кирилле и всей во Христе братья наши.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о богохранимой стране нашей, властях и воинстве ея, да тихое и безмолвное житие, поживем во всяком благочестии и чистоте.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Памятных создателях святые обители сия, и от всех прежде почивших отцах и братьях, где лежащих, и повсюду православных.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов, рабов Божиих, преосвященного наместника епископа Кирилла, с братьями святые обители сия.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сием, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великих.

Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое. Вонми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой. Яко к Тебе помолюсь, Господи. За утро услыши глаз мой, за утро предстану Ти узреши мя. Яко Бог, не хотя и беззаконие Ты иси, не приселится к Тебе лукавное, ниже прибудут беззаконица пред очима Твоима. Возненавиделась и вся делающая беззаконие, погубишь и вся глаголящая лжу. Мужа крови и льстива гнушается Господь. Аж же множество милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему в страсти Твоем. Господи, настави меня правдой Твоей, враг моих ради справи пред Тобой путь мой. Яко несть в устях их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортань их, языки свои мельчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечести их и зрения, яко приогорчиши Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся о Тебе, любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас. Господи, прибежище было си нам в рот и рот, прежде даже горам не быть, и создатеси земли и вселений, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирении, рекли еси, обратитесь о Сынове человечести. Яко тысячи лет пред очима Твоим, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди стража ночная, уничижение их лето будут. Утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и искнет. Яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положилось и беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши ускудеши гневом Твоим исчезохом. Лето наше, яко паучина паучахуся, дни лет наших ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко прийди кротость на ны и накажемся. Кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою так и скажи мне, окованное сердцем в мудрости. Обратися, Господи, доколе умолен буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся. Во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирил наиси, лето вняже видихом злая, и призрена рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сына их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумей в пути непорочни, когда придешь и ко мне. Прихождах не злоби из сердца моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моим овеешь закону преступную, творящие преступления возненавидях, не прельпи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающего та искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не едях, очи мои на верной земли посаждать и я со мною, ходя и по пути непорочной сими служаше, не живяше посреди дома моего, творяй гордыню, глаголи неправедной не исправляше пред очима моима, во утре избивахся грешной земли, еже потребите от града Господня все делающее беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Правила веры, образ кротости, воздержание Учителя, явить о стаду Твоему, я же вещая истина! Сего ради стяжалось и смирением высокое, нищетое богатое, Отче Никифоре, моли Христа Бога, спастися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Что Тя наречемо благодатное, небо, яко воссияло, и солнце правды, рай, яко прозябла, и цвет нетления,
Дева, яко прибыла еси нетленно, чистая Матерь, яко имела еси на святых Твоих объятиях Сына всех Бога, того молись спастися душам нашим. Стопы мои направи послуеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего и научи меня оправданием Твоим. Да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою весь день, великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Победы венец небесе, о Никифоре преславнее, яко прием от Бога, спасай веру и почитающие тебя, яко священноначальника Христова и Учителя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробнее, иже праведное любя и грешное милуяй, иже вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в час сей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями соблюдаемыми и наставляемыми достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшее, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови.
1: Боже, щедрый, благословенный, просветили все, кто нам и помилуй.
0: Аминь.
1: Христе, святи истины, просвещай, освящай всякого человека, бедущего в мир. Да знам нас и лица Твоего, да мне будет свет неприступный, справи с Тобой наш, где в Западе Твоим, молитвы чистой Матери и всех Твоих святых. Аминь.

Спасибо.

Молодой человек, пожалуйста, кто-то.